0: Спиртный бродяжка.
1: Так, 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: 538 Greatest Hits. Like a throwback. 538 Greatest Hits. Been a long time.